legionnaires. Шаг за шагом только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, здесь тебе скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страхи закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках разбито как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запущена, золотая стрела, случайный старт, смерть реинкарнация движения. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.

imaginários. Шаг за шагом треками дождями, между мамой и мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, ведь здесь люди скажут, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панический страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках, разбито как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запущен.

0: Басовый, ты что со смыслом?
1: Мы с трудом знаем, где родной язык. Сколько ошибок, факт, что запасов тебе. Кто пишет тексту?
2: Hello, 大家好，我是幸福能量补给站的主持人佩涵。这个节目从2016年到现在，节目内容是分享增加生活幸福感的一些小方法。欢迎收听我的节目《幸福能量补给站》，帮你生活多个赞哦。